сказкой. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, только только настоящей, да-да-да-да-да, настоящей. Во-первых, из кино, она должна быть неизвестной, и быть обычной популярной, обязательно кавказской. Она быть настоящей, да-да-да-да, настоящей, и только только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Yeah.

Баните несколько струн. Как это правильно, как это верно. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм.

взрослый организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, эти сонаты, сюиты, квинтеты, секс-теты, сюиты, сюиты. Сонатыки мои, развеселые партитики, кондатки мои. Эх, глинка, калинка, малинка моя, рассипония, поэмка, сюитка моя. Эх, глинка, тишинка, тишинка моя, раскреновая поэмка, сюитка.

вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда, и

бдительность всегда везде. Бдительность, бдительность всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Эти ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет, надолго не будем без